ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗ ꯑꯃꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯂꯨꯋꯥꯡꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯟꯗꯥꯀꯤꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩ